Молимося. Господи, просимо Тебе, прийми дари, які ми приносимо в день. Господи, просимо Тебе,